Потом Шакеджи была война, меня поволали до Рожняви, до Евангельской мешьянки, так сам са потом записала и на высокую школу в Сегедине, а уж там шак по-мадярски сме выучовали. В 1942 року то было, уж тогда сам в Ушагарде лен праве зачала школский рок, а потом пришла до Рожняви. Ну, а там сме в мешьянке, сам выучивала мадярщину, а деепис. Ну, а когда сме са ослободили, домов са не дало исти, лебо то было в януаре, а ту на уж, ну, фронта была между нами, так сме са не могли домов достать. А по истый час, когда ден русский велитель места видал рассказ, же покрачувать во выучивании. Ишли сме школу вырядить. Зачатком февраля то могло быть, лебо 17 януаря пришита ай руси, ай румуни. А ишли сме рядить школу, забабушене, а школьничка вравила, же она працювала уж досте раз, нех працюю пани. Так сме са дали до рядения, але потом са загамбила, и она зачала. Правда, же... Ну, а покрачувала дялей выучивание по-мадярски. Ну, а потом по великоночной празднине сме ишли выучивать дялей по-мадярски. Виценгали с первой годины. Ходьба была плна уж детьми, которые по-словенски говоря. В зборовне было засаднутие словенских учителей, ведущего фарара, нашего рядителя. Odniesla policia, že ako sme sa odvážili tu na po-maďarsky vyučovať, keďže počas prvej republiky to bolo v Československu, ale tam sa vyučovalo po-maďarsky. No a potom my sme ostali bez zamestnania, celkom zúfale bolo naše položenie, lebo nevedeli sme, cestovať sa nedalo, šíny boli 10 metrov vybuchnuté, či aké. No, naraz len prišlo nariadenie, že kto je oňa orsági, no a ja som, lebo ja som sa už tu narodila, bylo 48 hodín s 50 kilom sú povinni opustiť Československú republiku. Už potom vozom sme na kočiaroch, sme prišli, to ti nerozprávam, že ako. A keďže my sme patrili k Miškovci inšpektorátne, tam sme sa hlásili a dali nás vyučovať na Šajov St. Peter. A tam celé leto sme vyučovali, také deti sme mali pozbierať, ktoré nedokončili školský rok, aby neutratili ten rok. No predstav si vyučovať celé leto v Horúčave, v takej učebni ani jedného obloka nemalo sklo, oni nemalo kľúčku, len tam sme jeden veľký klinec zabili a špagátom, aby nás prievan nevyniesol. Lavice vôbec neboli, deti si každý deň nosili stolčeky. A takto sme vyučovali celé leto.